0: Товарищ Сталин, прибыл Мао Цзэдун и Чжо Инлай.
1: Товарищ
2: Сталин.
0: Вас приветствуем. Мы уже передали товарищу Сталину вашу просьбу.
3: Товарищ Мао Цзэдун, наша помощь Китаю является международным обязательством. Наша помощь Китаю в отстаивании Шанхая является международной ответственностью. И мы решили выделить два отряда из Даляна в Шанхай.
0: 我们真诚地感谢斯大林同志。哦，嗯，哦，哈哈哈哈。Проходите, садитесь。嗯，好。Мы хотели узнать, на каком аэродроме приземлятся наши самолеты。停在什么地方？啊，停在上海的虹桥机场。А в какое время лучше им вылететь? Тогда договоримся на завтра. Хорошо? Конечно, можно. Но это говорит о том, что товарищ Мао Цзэдун – хороший военный специалист. Товарищ Мао Цзэдун, у вас есть еще какие-нибудь просьбы?
1: Есть.
0: Товарищ Мао Цзэдун, вы хороший шутник. Просто стратег с юмором.
4: <笑>主席，情况怎么样了？不用问，斯大林同志肯定满足了咱们的要求。那是自然啊。用我们家乡的话说，老将出马，一个顶俩。
1: 主席啊，不用说了，一会儿啊找总理问，根据他的意思给陈毅同志起草电文。
5: 好的。啊，
1: 原来啊。

0: Друзья, пожелаем Китайской Народной Республике успехов и процветания.
1: 为中苏两国牢不可破的友谊，干杯！